0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садая Турция.
13: Да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода, Турция Уни Радио Сад.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
2: Гитплеер Тюркия'нын тети радиофи.
1: Е садай Тюркия.
7: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза радиосы.
5: Эво Ифонитис Тюркия.
6: Овди радио глас Тюркия.
0: Гидарреди Амурия Тюркия.
8: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
20: Este Radio Voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkiye.
23: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
24: It Turkiye hangia radio ya.
6: Ovde Radio Glas Turkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: А радио «Гласът на Тюркия».
1: Юфлет Зъри и Тюркия.
2: Це ли ши Туарчи Чешън Бонко Дентай.
3: Инджан Кара, радио «Садое Тюркия».
4: Да, да Тюркия гад радио да.
5: Хосуме Тюркия и Зайна, радио Каяна.
6: Петерчия радио «Садбури Тюркия» с Хма.
7: Овода, Тюркия уни радио са.
8: Айч, радио Воча Тюркия. Говорит голос Тюркия.
9: Эфирда Тюркия овоза.
10: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
11: Е садай Тюркия.
12: Аңлаватқаныңа Тюркия овоза радиосы.
13: Эзо ифонетис Тюркия.
14: Олди радио глас Тюркия.
15: Гидар радио Амурия Тюркия.
16: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
18: Este es Radio Voz de Turquía.
19: Kochirawa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboruwa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
14: It Turkiye hangya radioya.
11: Oldu radio glas Turkiye.
3: Türkiye önü radyosu.
14: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della.
8: Da es la voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
10: Юфлет Зъри и Тюркия.
11: Чели ши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
13: Да, да, Тюркия Гаг, Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Вину, Радио Сад.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
7: Гитплеер Тюркиянын Пети Радиосы.
10: Е Садай Тюркия.
5: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза Радиосы.
2: Эво Ифонетис Тюркия.
5: Овди Радио Глас Тюркия.
3: Гидарре би Амурия Тюркия.
6: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este Radio Voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
5: It Turkiye hangia radioya?
0: Oldu Radio Glas Turkiye.
12: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.